0: Спасибо за все, мама.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
9: Наш адрес: Дзержинского, 73.
8: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем приветищи и доброго утра. 7 часов 15 минут. Вы настроились на волну Лидер ФМ. С вами Павел Балейшис. Пятница, 5 июня на календаре. Я всем желаю прекрасного утра, замечательного настроения. Новый день, и я уверен, что он будет позитивным и мега-мега интересным. Всем только хороших новостей. О праздниках и событиях этого дня поговорим буквально через несколько минут. Доброго утра.
0: Ты слушаешь?

7:18. Еще раз всем приветище. Хорошего утра. Пятница. У нас сегодня 5 июня на календаре. Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. Праздник учредили по инициативе ООН в 1972 году на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Ну а цель дня, понятная, привлечь внимание к экологическим проблемам, вырубке лесов, загрязнению океанов, исчезновению видов.

Итак, 5 июня на календаре у нас. Какие еще сегодня события интересные происходили в этот день? А в этот день, но в 1783 году во французском городе Ананое состоялся первый публичный полет шара, над конструкцией которого трудились известные братья Монгольфье. Воздушный шар их был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана, и к ее нижней части прикреплялись плетеная корзина. Высота шара достигала 15 метров, объем 2200 кубических метров, и весил он более 200 килограммов. Ну а в центре корзины была расположена жаровня, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров. Ну а уже в этом году, 21 ноября, нашли смельчаки, которые пролетели на Монгольфьере, так его называли, почти полчаса. Так что знаменательное событие. После этого, конечно же, воздухоплавание стало распространяться, меняться, и теперь не только на воздушных шарах летают, но и на самолетах.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Итак, вот он, долгожданный гороскоп на эту пятницу, и начинаем мы традиционно с Овнов. В этот день все ваши финансовые дела станут значительно лучше. Тельцы, вы имеете все шансы продвинуться вперед по карьерной лестнице. Близнецы, подчинитесь течению обстоятельств, сегодня это будет самым верным решением. Раки, сегодня у вас будет день неожиданных открытий. Далее, львы, вы можете почувствовать прилив вдохновения, не следует упускать такую чудесную возможность. Девы, звезды не рекомендуют вам рисковать вашей карьерой и репутацией. Весы, вы сегодня будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Далее, скорпионы, побудьте наедине с собой, это поможет услышать себя без шума чужих мнений. Стрельцы, сегодня самое подходящее время для душевных разговоров с друзьями. Козероги, самая большая ошибка, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Водолеи, время строить вечеринку, вам пора немного встряхнуться. И, наконец, рыбы, хороший день для новых начинаний. Если нет возможности сменить место работы, смените обстановку. Хорошего всем дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода. Осадки сегодня ожидаются. Ветер юго-восточный, 2-4 метра в секунду. Порывы до 10 метров. Ну и температура воздуха 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

7 часов 47 минут, 5 июня, на календаре у нас. Рассказываю все самое интересное о сегодняшнем дне, о событиях, о праздниках. В этот день, в 1977 году, компания Apple начала продажи одного из первых персональных компьютеров, предназначенных для массового рынка. Это, конечно, очень знаменательное событие, очень важное. Теперь персональный компьютер имеет практически каждый. Что бы мы делали без всех этих изобретений? А в Беларуси продолжается выставка «Белагра» 2026 по 6 июня. Очень важная, на которой собрались огромное количество компаний. И, кстати, лидские предприятия также принимают участие в этой международной выставке. Демонстрируют ключевые достижения в растениеводстве, животноводстве, перерабатывающей промышленности, новейшие разработки в сфере сельского хозяйства. Лидохлебпродукт, лидский молочно-консервный комбинат, лидопищеконцентраты представили широкий ассортимент продукции. Ну и, конечно, посетители смогли не только оценить известные товары, но и попробовать новинки. На открытой площадке разместились экспозиции ведущих производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники. Среди них и «Литсельмаш», лидский завод электроизделий. На «Белагра-2026» демонстрируют современные системы освещения и электрического отопления. Так что еще есть время побывать на этой выставке. Сегодня у нас 5 число, до 6 июня включительно. Вот такие основные события. Кстати, и дни рождения сегодня есть. День рождения отмечает лидский парень Паша Чикаго. С днем рождения поздравляют его друзья. Благ всех, хорошего настроения, успехов, ну и, конечно, здоровья. Присоединяюсь. Всем хорошей пятницы и только успехов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Добрейшего утра, прекрасного настроения. С пятницей, 5 июня на календаре у нас Дэвид Гетта, новинка в этом музыкальном часе. Послушаем. Морской привет от группы Добро. Бэби Рекса также в этом музыкальном часе. Blue Moon. Новости очень скоро, прогноз погоды. Я желаю только позитива.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 6 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-27 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический, гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительные испытания в лицей проводятся с 17 июня по 2 июля согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83. Замки, санатории, агроусадьбы и все, что может заинтересовать туристов на Гродненщине, можно будет увидеть во время Республиканского фестиваля национальных культур на выставке-ярмарке «Гродненская область. Территория комфортного туризма» во дворе нового замка. Она будет работать два дня, 5 и 6 июня. Все 18 районов Гродненщины покажут свои туристические бренды, то, чем реально могут заинтересовать, удивить, порадовать гостей. В Египте начала работу первая линия новой системы беспилотного монорельсового транспорта. После завершения строительства сеть станет не только первой подобной системой в Африке, но и самой протяженной монорельсовой сетью в мире. Проект призван частично решить транспортные проблемы Каира, считающегося одним из самых загруженных мегаполисов региона.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8 часов и уже 15 минут. Еще раз доброго утра всем подключившимся. Это Лидер FM. Пятница, рабочий день в самом разгаре. 5 июня у нас. Кстати, по поводу работы. Интересная профессия у одного мужчины, который подрабатывает тем, что стоит в очередях за других людей. Зовут его AJ. Он работает на телевидении, но помимо этого парень нашел необычную подработку. Он стоит в очередях за тех, кто сам не желает этого делать. Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится томиться по несколько часов. Это очереди за билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами или на открытие долгожданных магазинов. Ну, действительно помогает людям, тем, кто не желает этого делать. Мужчина очень доволен тем, что порой можно зарабатывать довольно неплохо, по сути, просто ничего не делая. Но есть и такой подработки, актуальные в основном для крупных городов сложности. Необходимо запастись раскладным стулом или даже местом, чтобы поспать, теплой одеждой, конечно, едой и водой. Когда предстоит многочасовое ожидание, все это будет не лишним. Кстати, не новая эта новость. Подобная профессия уже давно появилась. Многие ребят таким образом подрабатывают, но действительно многим помогают. Так что нашему герою пожелаем успехов, чтобы эти очереди не слишком его утомляли.
0: Наша музыка.

оборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8:23. Всем доброго утра, приятного аппетита, кто завтракает. По поводу еды, кстати, интересная новость. В Великобритании создали, пожалуй, самую большую порцию мороженого. Она содержит более, внимание, 10 тысяч калорий. Количество сахара в нем составляет месячную норму потребления. Кому такое мороженое надо? Но неудивительно, пока никому не удается съесть это гигантское лакомство. Условие такое: съедаешь — не платишь. Так вот, один парень решил попробовать свои силы в этом нелегком испытании, который предлагает ресторан своим клиентам, но он смог съесть только половину мороженого уже за 25 минут. Приходилось-то все это дело столько времени, но съел чуть больше половины. На самом деле, это огромная порция, содержит целых 25 порций мороженого, и это не считая двух видов: вафель, хлопьев, клубники, бананов. А еще, представьте, сверху десерт поливается шоколадным, клубничным, ванильным сиропом, а также украшается сладкой посыпкой вишнями. Но тут просто колоссальное количество сахара, никому бы не рекомендовал все это съесть, но находятся смельчаки, которые пробуют, и все-таки, мне кажется, кому-то удастся вот такое количество мороженого когда-то все-таки съесть. Ну, пожелаем удачи, главное, чтобы это было не на вред здоровью.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
5: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Любишь есть роллы и суши?
7: Тогда набирай 188-0555.
6: Любишь есть пиццу?
7: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
6: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
7: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
8: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

морская тематика на наших волнах, конечно же, лето – это время отпусков, приключений, путешествий. Если кто-то сейчас на море, пламенный привет вам. Ну, отдохните за многих других, конечно. Новость криминальная, довольно забавная. Мужчина из Техаса скрывался от полицейских, но был разоблачен, и разоблачен очень даже нелепым способом. Значит, он был остановлен полицейскими за превышение скорости, однако не пожелал вступать в дискуссию с представителями закона и решил от них удрать. Он умчался с места происшествия. Во время погони он врезался в какое-то ограждение, убежал с автомобиля, ну и скрылся за обочиной. Выбравшись из нее, мужчина спрятался в ближайшем поле. Полицейские искали этого парня, но найти никак не могли. Но вскоре обнаружили нарушителя благодаря тому, что вокруг него столпились коровы, которые разглядывали его с большим интересом. Ну, полицейские решили посмотреть, что там такое они разглядывают, и увидели того самого беглеца. В данный момент он арестован и пребывает под стражей. Так что коровы помогли полицейским арестовать нарушителя. Такие курьезы тоже случаются.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный, 2-4 метра в секунду, порывы до 10 метров, ну и температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком плюс.

А это была Вирель. 8 часов 49 минут. Необычное уголовное дело возбудили в Таиланде на кошку. В Бангкоке произошел необычный случай. Полицейские вот завели это дело против кошки, которая напала на всех сотрудников участка. Животные принесли в полицию неравнодушные граждане, чтобы помочь найти хозяина. Но кошка оказалась в незнакомой обстановке и явно не ценила добрых намерений. Набросилась на стражу порядка, в буквальном смысле расцарапала всех, перекусала. Ну и что оставалось сделать? Арестовать ее. Ее оформили по всей строгости процедуры, сделали фотографии, сняли отпечатки лап и даже записали показания от ее имени. Но в протоколе значилось, что кошка признает вину, но была голодной и испуганной, поэтому напала. Ну, вот даже фотографии забавные, вот как преступник фотографирует. Несмотря на серьезность обвинений, история закончилась хорошо, кошку оправдали, а ее настоящий хозяин объявился уже на следующий день. Так что ни одно животное в итоге не пострадало, а полицейские, вероятно, запомнят этот рабочий день надолго. Я желаю также запомнить свой рабочий день только хорошими, позитивными новостями. Пускай все сегодня получится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем привет, хорошего настроения, позитивной пятницы, только хороших новостей. Это новый музыкальный час «Лидер FM». Послушаем новый трек от Кайга. Arctic Asti и Егор Крид также появятся. Лана Дел Рей. Обязательно мы еще услышимся и поиграем. Всем отличного настроения.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА переживает одно из самых долгожданных дорожных обновлений. Лидская объездная меняется на глазах. Как отмечает пресс-служба райисполкома, спецтехника работает на максимуме. Дорожники меняют полотно, расширяют проезжую часть и готовят современную инфраструктуру. Городские автомобилисты с пониманием относятся к временным неудобствам. Обновленная артерия разгрузит центр ЛИДы, сделает транзит быстрым, а ежедневные поездки – комфортными и безопасными. Районный вечер чествования выпускников состоится в ЛИДе 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет пешеходная улица возле Лидского замка. По символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу и личину активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», а завершением станет праздничный фейерверк. Коллектив создателей интерьера станции Минского метро «Ковальская Слобода» получил гран-при на международном конкурсе в российском Иркутске. Он отмечен в номинации «Интерьеры. Пространство идентичности и креативности». В экспозиции международной выставки конкурса «Креативный город 2026» были собраны художественные, проектные, исследовательские работы авторов из России, Китая и Беларуси. В оргкомитет поступило около 300 заявок из 21 города. Карты платежных систем Visa и MasterCard перестанут работать на Кубе с 6 июня из-за санкций США, пишет Белта. Отмечается, что мера напрямую связана с указом президента США Дональда Трампа от 1 мая, который предусматривает введение вторичных санкций против стран, которые намерены проводить коммерческую деятельность с Кубой. При этом будет действовать оплата картами российской платежной системы МИР и системы UnionPay.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Начинается первое состязание. Я надеюсь, вы правила помните. Готовы к тому, чтобы выиграть первый подарок на сегодняшний день. Это брат магазина «Клад интерьеров». Слушать будем мою соведущую. Она будет рассказывать о чем-то в течение 11 секунд. Этого времени, поверьте, достаточно, чтобы угадать, про что она говорит. На номер 9703 отправляйте свой вариант ответа. Если вы справляетесь первым, вам достается подарок, звание чемпиона и, конечно, аплодисменты. Фрагмент готов. С вашего позволения я его запускаю.
2: Это то, что греет. Греет, как солнце. Она белого цвета. Иногда на ней есть решетка.
1: Прослушали. Ну а теперь, что же это такое? Пишите ваши варианты.

0: Правильных ответов, конечно, очень много. Несложная сегодня была задачка. Еще раз запускаю фрагмент и скажу, кто стал победителем.
1: Это то, что греет. Греет, как солнце. Она белого цвета. Иногда на ней есть решетка. Это батарея.
0: Батарея. Вот такой правильный ответ. И сегодня нашим чемпионом стал слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 3056. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок. Это брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Как забрать приз, вы узнаете, придет смс-ка.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM. I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be when I grow up.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
5: Проведи время с пользой!
6: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 10 метров, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Начальник Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Андрей Лагунов проведет прямую телефонную линию и выездной личный прием граждан в Березовке. Они состоятся в городском исполнительном комитете в среду 10 июня с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня до 13:00 по телефону 64-84-07. Номер прямой телефонной линии 64-84-00. 5-6 июня Гродно принимает фестиваль национальных культур. В его рамках по всей области будут проводиться богослужения за мир, согласие и толерантность. В Лиде молитва пройдет сегодня в храме Христа Спасителя по улице Кооперативной. Начало в 12 часов. Беларусь продолжает развивать сотрудничество со странами африканского континента. Перспективы обсудили в Совете Республики на повестке взаимодействия в агропромышленной сфере. Первая встреча с делегацией из Зимбабве. За прошлый год товарооборот между странами увеличился более чем в 3 раза. Беларусь поставляет в африканскую страну технику, более 3000 тракторов, сотни комбайнов, машины для производства кормов и покоса травы. В планах расширять взаимодействие. В Хорватии рухнул легкомоторный самолет. Все 4 человека, находившиеся на его борту, погибли. Известно, что разбившаяся машина была немецкой. Самолет, который летел в направлении моря, внезапно потерял управление и рухнул на землю. Власти проводят расследование причин трагедии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, а временами дожди. Ветер юго-восточный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6, салон.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 10 метров, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Гродно стартует 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Праздник объединит представителей разных диаспор Беларуси. Будут представлены колоритные национальные подборья, пройдут дегустации традиционных блюд, выставки мастеров и масштабные концертные программы. Творческие коллективы и диаспоры Личины также примут участие в этом грандиозном событии, рассказывает художественный руководитель Лидского районного центра культуры и народного творчества Олеся Яруничева. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 10-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Пинскую волну». Начало матча в 14 часов, вход на трибуны свободный. Отметим, соперник «Личан» занимает 15-е место в таблице. Наши футболисты располагаются на 7-й строчке. Лидируют в чемпионате «Слоним-2017» и «Слуцк». Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать почти 35 тысяч абитуриентов всех категорий. Об этом сообщает Белта. Испытания будут сдавать как выпускники школ нынешнего года, так и прошлых лет. Сегодня поступающие будут сдавать физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведения. Пунктов проведения централизованного тестирования 40. Испытания стартовали в 11:00. Соединенные Штаты, как сообщают информагентства, готовятся ввести новые тарифы сразу против 60 стран. Предлогом является использование в этих государствах принудительного труда. Уровень дополнительных тарифов составит от 10 до 12,5%. Дополнительное налогообложение будет введено в частности в отношении экспорта Китая, Индии, Канады, Мексики.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, а временами дожди. Ветер юго-восточный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Индия – это крупная страна в Южной Азии, богатая культурным наследием, древними традициями и разнообразным населением. Она известна своими яркими фестивалями, разнообразной кухней, красивыми пляжами и многочисленными историческими памятниками. Индия является местом, где сосуществуют различные религии, языки и культуры, что делает ее уникальным и захватывающим местом для путешествий. В стране можно увидеть великолепные храмы, древние форты, живописные горы и дикую природу. Индия также славится своими множеством религиозных и культурных праздников, таких как Дивали, Холи, Дурга-Пуджа и многие другие. Кроме того, индийская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, такими как карри, доса и чай-чай. В общем, Индия – это удивительная страна, которая предлагает уникальный опыт для путешественников. И она точно стоит посещение. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на alidanews.by.
1: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@alidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
3: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 10 метров, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Двенадцать часов, одна минута, новый музыкальный час. Доброго дня и хорошего настроения всем слушателям. Новинка «Sorry Puppet» Бекки Джи. Группа «Градусы» появится также с новинкой. Ариана и Шакира. Обязательно мы и поиграем через 15 минут, ну а очень скоро выпуск новостей.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В микрорайоне «Север» в Лиде приступили к ремонту цементобетонного покрытия. Участок дороги является важной транспортной артерией, ведущей к десяткам жилых домов и другим микрорайонам города. Работы проводятся силами строительно-монтажного треста номер 19. С учетом интенсивности движения на данном участке, обновление дорожного полотна осуществляется поэтапно. Завершить его планируют не позднее 1 августа. Во Дворце культуры города Лида состоялась информационно-развлекательная программа, приуроченная к Международному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Участниками мероприятия стали ребята из воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» гимназии номер 1 нашего города. Мальчишки и девчонки на какое-то время примерили на себя роль юных экологов и в полной мере прочувствовали, как сильно наша планета нуждается в бережной заботе каждого человека. За минувшие сутки приостановлены расходные операции в пользу злоумышленников по 76 счетам. Изъято около 40 тысяч рублей, сообщает МВД. Всего в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 48 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 62 подтвержденных смертях и более 360 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом пишет Белта. В целом в стране в связи с нынешней вспышкой под наблюдением медработников находятся 4200 человек. Благодаря совместным усилиям и скоординированной работе меры по борьбе с продолжающейся вспышкой лихорадки Эбола в Конго начинают приносить результат.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможно рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Прекрасного всем дня, 12 часов и уже 15 минут. Надеюсь, эта пятница проходит хорошо, только в хорошем настроении. Ну и кому-то настроение еще приподниму именно тем, что вручу подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Я озвучу некое утверждение, говорю, правда или ложь, то, что я озвучиваю. Ну а на 9703 ваша задача отправить свой вариант. Правда это или ложь, то, что я докладываю и рассказываю. Правила очень простые. Победит тот, кто первым пришлет верный ответ, ну и после того, как я его озвучу вопрос. Так вот, дорогие мои друзья, правда или ложь, что сегодня, в этот день, 243 года назад, был запущен впервые тепловой аэростат, воздушный шар в небо. 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Молодцы какие. Сколько верных ответов. И утром, видимо, слышали эфир, когда я рассказывал об этом важном для всего человечества факте. Сегодня, в этот день, французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Так что это правда. Победителем сегодня стал у нас наш участник, радиослушатель. Номер телефона, последняя цифра, 7128. Поздравляю с победой, 7128. Вам подарок достается от Билспецгаз, набор ароматизаторов для автомобиля.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 10 метров, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Подразделения МЧС в четверг выезжали на территорию предприятия «Ледохлебопродукт». На втором этаже отдельно стоящего здания бытовых помещений наблюдалось плотное задымление. 5 работников предприятия покинули задымленную зону самостоятельно. Никто из них не пострадал. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается. 29 августа «Лида» масштабно отметит День города и фестиваль «Лидбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого грандиозного события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму регистрации можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок – 80-154-54-62-48. Минск и Тбилиси укрепляют сотрудничество, товарооборот выходит на новый уровень и имеет потенциал для расширения. За первый квартал этого года темп роста экспорта более 160%. В числе приоритетных направлений – продовольствие, пиломатериалы и продукция машиностроения. Более интенсивно начинает развиваться как взаимодействие между представителями бизнеса, так и межправительственные связи. Министр внутренних дел Германии подтвердил, что страна намерена сохранить контроль на внутренних границах ЕС. Он заявил, что меры, принятые в последние месяцы, эффективны, и поэтому их необходимо сохранить. Европейская комиссия ранее выступала за отмену внутреннего пограничного контроля.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
5: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
6: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А у нас розыгрыш очередного подарка. Трофей следующий достанется нашему победителю. Радиослушателю, который выберет правильный ответ на вопрос, который я озвучу. Скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House сегодня на кону у нас. Итак, от меня некий вопрос. Варианты ответов озвучиваю. Ну и на 9703 вы выбираете верный вариант. Не цифрой 1, 2, 3, а правильный ответ прописываете полностью. Ну что ж, дорогие мои, вопрос у меня сегодня следующий. Футболку знаменитого, очень знаменитого футболиста продадут на аукционе более чем за 6 миллионов долларов. Вы представьте себе. Так вот, футболку какого футболиста? Варианты: Пеле, Бекхэма, либо Месси. 9703, жду.

0: подарки.
1: Подводим итоги. У нас есть победитель. Все ответы сегодня правильные. Это очень здорово. Напомню, что на аукционе продадут футболку знаменитого футболиста более чем за 6 миллионов долларов. Варианты были следующие. Пеле, Бекхэм, Месси. Ну и, конечно же, это футболка с чемпионата мира 58 года, которая принадлежит, конечно же, бразильцу Пеле. Победитель у нас сегодня. Последняя цифра номера телефона радиослушателя 10-06. Поздравляю вас с победой. Напомню, что вы сегодня выиграли. Подарок — это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Напомню, что забрать свой приз вы узнаете как? С помощью смс-ки, которая придет на ваш телефон. Вот спрашивают, как забрать приз. Ждите смс-ку, сегодня придет, все точно узнаете.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501. 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Воу-воу-воу! Иголенька полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 10 метров, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: I'm here, so I haven't seen the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В последнее время фиксируются случаи, когда людям поступают сообщения о штрафах ГАИ с требованием срочно перейти по ссылке для оплаты. Милиция предупреждает, ни в коем случае нельзя этого делать, иначе мошенники завладеют вашими личными данными. Подробности рассказывает начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции ОВД Лидского райисполкома Андрей Кругляков.
5: Официально заявляем, что МВД не использует мессенджеры для уведомления граждан о правонарушениях. Мы не рассылаем сторонние платежные ссылки в Viber, Telegram или WhatsApp. Если вам пришло подобное сообщение, это мошенники. Напоминаем, официальные интернет-ресурсы органов и учреждений Республики Беларусь расположены исключительно в национальном сегменте сети интернет, в доменной зоне «Бай» или «Бел». Безопасными способами проверить наличие штрафа по линии ГАИ можно через личный кабинет на официальном сайте ведомства mvd.gov.by в системе ЕРИП, либо непосредственно в подразделении ГАИ. Оплата штрафа принимается непосредственно через ЕРИП, официальные банковские приложения. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих карт на сторонних ресурсах.
4: Жители и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 6 и 7 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа для всей семьи – от живой музыки и танцев до огненного шоу. Футболисты национальной и молодежной сборных Беларуси проведут товарищеские встречи. Главная команда под началом Виктора Гончаренко на поле национального футбольного стадиона в Минске встретится со сборной Сирии. Начало игры в 19 часов. Прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. Белорусская молодежка под руководством Виталия Павлова сыграет в Барановичах со сверстниками из Казахстана. Начало игры в 17 часов. Европейская комиссия подала иск против Польши в суд Европейского Союза за невыполнение обязательств по внедрению климатической директивы, регулирующей выбросы парниковых газов в авиационном секторе. Об этом пишет Белта. Отмечается, что Польша не успела принять необходимые национальные нормы до установленного срока. Подобный иск подан также против Испании. По мнению Еврокомиссии, действия польских и испанских властей оказались недостаточными. Цель директивы – увеличить вклад авиации в сокращение выбросов парниковых газов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
6: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
7: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
8: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
9: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
10: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: сеанс. Это дневной сеанс, наша игра для всех киношников, для тех, кто любит кино, знает много хороших фильмов и с полуслова готов угадать любой загаданный фильм. Прямо сейчас предстоит задание проверить это. Мы будем слушать фрагмент из фильма более 20 секунд и необходимо догадаться, как же он называется. На номер 9703 отправить свое предположение и выиграть подарок-сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Ну что, давайте слушать.
1: Бэт, одевайся по молодежной моде. Пройдись. Но главное, заняться фигурой. Что это за походка? Где талия у тебя? Чувствуешься? Многое зависит от тебя, очень многое. Вот труднее с этим, понимаешь. Тут тоже есть разные упражнения, гантели, массаж, брошюры там разные. Там все написано. Вот, а самое главное, должна быть уверенность, что ты смазлива, что ты хороша с собой.
2: Это только у дур бывает.
1: И дурой нужно быть немножко, если хочешь, понимаешь? Неси такую читащиночку в глаза, такую читащиночку.
0: Вот и прослушаем фрагмент. Ну а теперь варианты. Пишите. Дневной сеанс.

0: Ты хороша с собой.
1: Это только у дур бывает.
0: И дурой нужно быть немножко, если хочешь, понимаешь? Неси такую читащиночку в глаза, такую читащиночку.
2: А это картина 82-го года под названием «Влюблен по собственному желанию». Замечательный фильм. Олег Янковский, Евгений Глушенко в главных ролях. Победитель сегодня у нас стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 5433. Эти аплодисменты вам. Также подарок от магазина «Анкер», сертификат. Забегайте, забирайте. Ну и, конечно, ждите смс, узнайте, как подробнее забрать свой подарок.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Пора быть любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Летние каникулы для школьников самые долгожданные. У них есть много свободного времени, чтобы отдохнуть или провести его с пользой. Учреждения дополнительного образования Личины предлагают ребятам интересно организовать свой досуг и развить творческие способности. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Служба занятости организует временные работы по сбору ягод клубники для граждан старше 16 лет. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью в Минске. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, пишет Белта. Важным элементом двустороннего взаимодействия стран остается межрегиональное сотрудничество. Установлены и успешно реализуются прямые контакты между регионами двух стран. Останки 7 серых китов обнаружены у побережья Тихоокеанской провинции Британская Колумбия в апреле и мае. Об этом сообщил телеканал CTV News со ссылкой на источник в Национальном министерстве рыболовства Канады. Погибших китов будет больше, так как прошлым летом в местах их традиционного кормления в северных широтах наблюдался дефицит кормовой базы, из-за чего киты не набрали должный вес, а зимой во время сезона размножения они обычно не питаются.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: Лидер FM. Реклама. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Последнее состязание на сегодняшний день. Будем разыгрывать мы еще один подарок. Это здорово. Вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия «Реалпласт», который изготавливает окна и двери из ПВХ по адресу Лида, улица Дзержинского, 73. Ну, я подарок дам тому, кто ответит на вопрос, который я сейчас озвучиваю. Так вот, всем известно, что отпечатки пальцев у человека уникальны. А у собак тоже есть одно уникальное место, наподобие человеческих пальцев. Какое именно это место? Номер 9703, пишите.

0: дарим подарки.
1: Вот это молодцы, сколько ответов. И абсолютно все верные. Сегодня я спрашивал, какое место на, у пса такое же уникальное, как и отпечатки пальцев рук человека. Это, конечно же, нос. Ой, сколько смс-ок. Так приятно смотреть. Но первым сегодня оказался наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 69-19. Принимайте поздравления. Вам достается подарок от предприятия «Реалпласт» по изготовлению окон и дверей из ПВХ. Лида, улица Дзержинского, 73. Всем спасибо за игру, всем отличного настроения. Обязательно продолжим череду состязаний уже со следующей недели.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз.

0: газ для вас. Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
7: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
10: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лидском историко-художественном музее прошел семинар для субъектов архивно-исследовательской работы. Тема «Организация архивно-исследовательской работы по поиску имен погибших в годы Великой Отечественной войны». Участники обсудили алгоритмы увековечения памяти, правовые и методические аспекты расследования военных преступлений, практику работы с архивами и музейными фондами, а также форматы сотрудничества музеев, библиотек и образовательных учреждений в просветительских и поисковых проектах. Шестилетней жительнице Лидского района Еве Чапле нужна помощь. У девочки детский церебральный паралич. Позади уже две операции и огромное количество реабилитаций, благодаря которым у девочки появилась речь, и она научилась ходить с поддержкой. Этой весной в Пекине Еве сделали операцию на головной мозг. Сейчас она нуждается в реабилитации, которая стоит 21 тысячу долларов, а сбор нужно закрыть в ближайшие дни. Помочь Еве Чапле может каждый. Все реквизиты размещены на нашем сайте lidanews.by. В Ушачском районе произошел несчастный случай, закончившийся смертью 64-летнего мужчины, пишет Белта. Работая во дворе частного дома, мужчина использовал углошлифовальную машину для очистки металла от ржавчины. Чтобы защититься от пыли, он повязал на голову и шею тканевый платок. В какой-то момент свободный край ткани попал во вращающуюся насадку инструмента. Вал намотал платок, затянув петлю на шее пострадавшего. Мужчина скончался до прихода помощи. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от удушья. Погибший был трезв. Служба госбезопасности Латвии проводит в порту Вентспилса крупнейшие контртеррористические учения. В них задействовано около 600 человек. По сценарию, вооруженные террористы атакуют пассажирский терминал и паром, что приводит к жертвам и захвату заложников. Участвуют представители службы внутренней безопасности Эстонии, военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии, наблюдатели от службы безопасности Украины и агентства внутренней безопасности Польши.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатно. Замер, качественный монтаж, возможно рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Достоверно, оперативно,
5: качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы «Турагентство отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Индия – это крупная страна в Южной Азии, богатая культурным наследием, древними традициями и разнообразным населением. Она известна своими яркими фестивалями, разнообразной кухней, красивыми пляжами и многочисленными историческими памятниками. Индия является местом, где сосуществуют различные религии, языки и культуры, что делает ее уникальным и захватывающим местом для путешествий. В стране можно увидеть великолепные храмы, древние форты, живописные горы и дикую природу. Индия также славится своими множеством религиозных и культурных праздников, таких как Дивали, Холи, Дурга-Пуджа и многие другие. Кроме того, индийская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, такими как карри, доса и чай-чай. В общем, Индия – это удивительная страна, которая предлагает уникальный опыт для путешественников. И она точно стоит посещение. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.
4: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Арендное жилье в Лиде. Теперь подать заявление можно, не выходя из дома, говорится в телеграм-канале Лидского райисполкома. Служба «Одно окно» сообщает, подать документы на арендное жилье теперь можно онлайн. Для этого необходимо зайти на портал e-posluga.by, пройти авторизацию через ID-карту или электронную подпись, выбрать процедуру 200.1.1.18. и заполнить форму. Далее необходимо прикрепить сканы документов и нажать графу «Заказать». Результат придет в личный кабинет. По вопросам звоните по номеру 142, предварительная запись, или 540878. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 8 июня с 9:30 до 16:30 в населенных пунктах Далекие Ванги в связи с ремонтом линии электропередачи. Ученые Института мясомолочной промышленности НАН Беларуси разрабатывают импортозамещающие ингредиенты для детского питания. Об этом сообщил директор института Гордей Гусаков на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», информирует Белта. На форуме институт представил свои последние разработки, организовал дегустацию продукции, созданной с использованием заквасок. Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман, родившийся в Беларуси, официально вступил в должность директора Моссада. В ходе церемонии с участием Беньямина Нетаньяху глава правительства подчеркнул, что Гофман переехал в Израиль из Беларуси в возрасте 14 лет, пишет Мир-24. Премьер заявил, что назначение Гофмана вызвало споры внутри израильских спецслужб и до последнего момента оспаривалось. Однако в итоге генерал-майор официально занял пост руководителя разведки. Он стал 14-м директором Моссада в истории страны.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем прекрасной дороги. Две девушки из Англии решили вызвать такси. Они вышли на улицу, увидели припаркованную машину и влезли на заднее сиденье, подумав, что за ними приехал водитель. Но водителя в автомобиле не было, плюс тут же сработал детский замок. Так что дамы оказались заперты в чужом транспортном средстве. Сработала сигнализация и, конечно же, выбежал хозяин этой машины. Разумеется, первое, о чем он мог подумать, это то, что дамы решили угнать его автомобиль. Все хорошо закончилось, так как эта машина оказалась собственностью супруга одной из их подруг, и он их смог выпустить на свободу. Ну а далее приехал настоящий водитель такси. Так что обязательно следите за тем, в какой автомобиль вы садитесь. Я желаю хорошей дороги.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Линском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
7: Любишь есть роллы и суши?
6: Тогда набирай 188-0555.
7: Любишь есть пиццу?
6: Обязательно набирай 188-0555.

0: Пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
0: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.
1: Лидер

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В последнее время фиксируются случаи, когда людям поступают сообщения о штрафах ГАИ с требованием срочно перейти по ссылке для оплаты. Милиция предупреждает, ни в коем случае нельзя этого делать, иначе мошенники завладеют вашими личными данными. Подробности рассказывает начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции ОВД Лидского райисполкома Андрей Кругляков.
2: Официально заявляем, что МВД не использует мессенджеры для уведомления граждан о правонарушениях. Мы не рассылаем сторонние платежные ссылки в Viber, Telegram или WhatsApp. Если вам пришло подобное сообщение, это мошенники. Напоминаем, официальные интернет-ресурсы органов и учреждений Республики Беларусь расположены исключительно в национальном сегменте сети интернет, в доменной зоне «Бай» или «Бел». Безопасными способами проверить наличие штрафа по линии ГАИ можно через личный кабинет на официальном сайте ведомства mvd.gov.by в системе ЕРИП, либо непосредственно в подразделении ГАИ. Оплата штрафа принимается непосредственно через ЕРИП, официальные банковские приложения. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих карт на сторонних ресурсах.
1: Жители и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 6 и 7 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа для всей семьи – от живой музыки и танцев до огненного шоу. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 10-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать пинскую волну. Начало матча в 14 часов, вход на трибуны свободный. Отметим, соперник «Личан» занимает 15-е место в таблице. Наши футболисты располагаются на 7-й строчке. Лидируют в чемпионате «Слоним-2017» и «Слуцк».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Привет! В Китае 280-метровую горную пропасть превратили в необычный аттракцион, который работает на человеческой тяге. Конструкция представляет собой монорельс, по которому движется тележка с седаком. Никакого мотора нет, разгоняться приходится за счет уклона и собственного веса. Заезды длятся всего по 45 секунд, но впечатлений, по словам испытавших, хватает с головой. Особенно острое ощущение добавляются перегрузки в крутых поворотах. На такой скорости и высоте они бьют не слабее, чем на настоящих американских горках. Аттракцион рассчитан на любителя адреналина, которым мало просто перелететь пропасть на тросе. Хочется еще и управлять процессом, пусть и формально. Правда, назвать этот способ передвижения экологичным или дешевым сложно. Человеческая тяга здесь скорее маркетинговый ход, чем реальная экономия сил. Но кто думает о силах, когда летишь над 280-метровой бездной? Что ж, аттракцион для смельчаков. А решились ли бы вы на такие приключения? Хорошего вечера!
0: Лидер FM. Слушай то, что

0: Внимание, новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Авто выбирай на бутик «Автобай».
2: Авто продавай на бутик «Автобай».
1: Авто меняй на бутик «Автобай».
2: Авто покупай на бутик «Автобай».
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дел Спецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Дел Спецгаз». Газ для вас.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
8: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер.ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиа Компании». И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиа Компания». Ваш надежный партнер.
9: Реклама на «Лидер.ФМ». «Лидер.ФМ.бай».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Подразделения МЧС в четверг выезжали на территорию предприятия «Ледохлебопродукт». На втором этаже отдельно стоящего здания бытовых помещений наблюдалось плотное задымление. 5 работников предприятия покинули задымленную зону самостоятельно. Никто из них не пострадал. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль «Лидбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого грандиозного события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму регистрации можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок – 80-154-54-62-48. Летние каникулы для школьников самые долгожданные. У них есть много свободного времени, чтобы отдохнуть или провести его с пользой. Учреждения дополнительного образования личины предлагают ребятам интересно организовать свой досуг и развить творческие способности. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledanews.by. Служба занятости организует временные работы по сбору ягод клубники для граждан старше 16 лет. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2,5 метров в секунду. Днем ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 17 градусов, а днем до 20.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В микрорайоне «Север» в Лиде приступили к ремонту цементобетонного покрытия. Участок дороги является важной транспортной артерией, ведущей к десяткам жилых домов и другим микрорайонам города. Работы проводятся силами строительно-монтажного треста номер 19. С учетом интенсивности движения на данном участке, обновление дорожного полотна осуществляется поэтапно. Завершить его планируют не позднее 1 августа. В Лидском историко-художественном музее прошел семинар для субъектов архивно-исследовательской работы. Тема – организация архивно-исследовательской работы по поиску имен погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники обсудили алгоритмы увековечения памяти, правовые и методические аспекты расследования военных преступлений, практику работы с архивами и музейными фондами, а также форматы сотрудничества музеев, библиотек и образовательных учреждений в просветительских и поисковых проектах. 6-летней жительнице Лидского района Еве Чапле нужна помощь. У девочки детский церебральный паралич. Позади уже 2 операции и огромное количество реабилитаций, благодаря которым у девочки появилась речь, и она научилась ходить с поддержкой. Этой весной в Пекине Еве сделали операцию на головной мозг. Сейчас она нуждается в реабилитации, которая стоит 21 тысячу долларов, а сбор нужно закрыть в ближайшие дни. Помочь Еве Чапле может каждый. Все реквизиты размещены на нашем сайте leda-news.by. Во Дворце культуры города Лида состоялась информационно-развлекательная программа, приуроченная к Международному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Участниками мероприятия стали ребята из воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» гимназии номер 1 нашего города. Мальчишки и девчонки на какое-то время примерили на себя роль юных экологов и в полной мере прочувствовали, как сильно наша планета нуждается в бережной заботе каждого человека.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2,5 метра в секунду. Днем ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.